0: You're listening to KPCA LP Petaluma, California.
1: Ever wish you could go back in time to a classic concert? Hi, this is Ed Perlstein. Each week I play 2 hours of live concert recordings from my personal collection. These are rare, unreleased rock and blues performances you've never heard before. Tune into the Live Archive Show each Friday at 5 p.m. on KPCA 103.3 FM or streaming online at kpca.fm.
2: Musical artists looking for your voice to be heard, Santa Rosa Junior College's record label Don't Funk Me Records is searching for musicians. If you are chosen, DFM Records will assist with all aspects of your artistry, marketing, production, and even potentially recording. Go to dfmrecords.com for more information and apply to start your journey to stardom.
3: Цена, цена, цена, цена, аппаратурена, хаяли, бабушава. Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна, Анна,